Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3ZZZ 92,3 МГц FM. Наши программы выходят в эфир по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Сегодня 3 июля 2026 года. Эту программу подготовила Жанна Габибова.

0: сирень.
1: Как же мало в жизни нужно. Действительно, ведь земля всем нас обеспечила. Есть воздух, есть вода, есть еда, есть защита от радиации. Живи и радуйся. Так нет же. Бомбят города и села, превращают их в груды железобетонного мусора. Загадили воздух, воду и почву. Истребили многих животных. Зачем? Что мы такие идиоты? Видимо, да. И природа видит это. И считает, раз так, давай ускорим процесс вымирания. Посылает нам пожары, наводнения и ураганы. Посылает невыносимую жару. Послала землетрясение в Венесуэле. Раз вы хотите погибнуть, мы вам поможем, говорит природа. Прослушайте новости.
2: Песков: чтобы сбить этот ажиотажный спрос, ведем переговоры об импорте топлива из других стран. Пресса упоминает Беларусь, Индию и Китай. Путин назвал дефицит частичным и некритичным, нет нужных марок. А потом встретился с Токаевым. Ограничения по бензину и дизелю уже в 40 регионах, утверждает РБК. От Белгородской области до Дагестана, Ямала и Якутии. В трех областях режим повышенной готовности. Силуанов скачка цен не увидел. Росстат: рост цен рекордный за 20 лет. Макс блокирует чаты с информацией по наличию. В Крыму из-за дефицита масштабные увольнения. Аксенов: в ближайшее время ждать больших объемов не стоит. Стремительно дорожают и исчезают из продажи канистры. Полиция задерживает перекупщиков. Коммерсант: правительство готово снизить стандарты бензина и дизеля до Евро-2, от которого отказались 13 лет назад. Из-за неэкологичности и опасности для двигателей. Стоимость дальних грузоперевозок растет на 10%. Доставка фуры от китайской границы в Москву подорожала на 70 тысяч. В кризисе такси падают заказы, растут цены, начался исход водителей из отрасли. На земле почти пятая часть авиапарка. Перевозчики жалуются на дефицит керосина и цены. Придворный эксперт Мардан предложил запретить такси на 2 недели и продавать бензин по 200 рублей за литр. Депутат Наумов: привыкать к новой реальности. Между тем США возобновили нефтяные санкции. Brent ниже 73 долларов, российская нефть ниже 60. Доллар почти 80 рублей. Западные СМИ различили пулеметы на одном из российских газовозов на Балтике. Тем временем атакован еще один НПЗ в Славянске на Кубани. Обломки над объектами нефтяного комплекса в Ярославской и Владимирской областях. Хлопки над промпредприятием в Волгограде. В Крыму режим ЧС и график отключения электричества. Взрывы в Днепропетровске, Харькове, Сумской и Полтавской областях. Зеленский пообещал установить Мазепу вместо снесенного памятника Ленину в Киеве. Захарова: в черепные коробки заливают расплавленное олово лжи. Лукашенко 2 дня говорил с Путиным, потом слетал к Си Цзиньпину, тот заверил его в железном партнерстве. Зампостпреда КНР при ООН Сунь Лэй, призывая Москву и Киев вернуться за стол переговоров. Лавров и Ушаков сетуют на невыполнение Вашингтоном договоренности в Анкоридже. Путин: ничего не подписывали. Еще Путин: за Рубину. Россия не даст шанса противнику на выгодные условия. Выборы пройдут в сентябре. Россию пробуют на зубы, пытаются устранить как фактор, который всегда стоял на пути зла. Список ядра возглавит Лавров. Песков: США не абсолютно нейтральны, а в Кремле еще не ознакомились с обращением ветерана СВО Лунина. Белоусов рассказал о широком внедрении искусственного интеллекта для противодействия беспилотникам. Известия: ответный визит американских конгрессменов в Москву перенесен на неопределенный срок. Еврокомиссия предложила лишать убежища вновь прибывших украинцев мобилизационного возраста. Фон дер Ляйен выделяет Киеву еще около 4 миллиардов евро на усовершенствование беспилотников. Финляндия разрешила разместить ядерное в 150 километрах от границы с Россией. Литва хочет последовать ее примеру. Польша покупает у Швеции 3 подлодки. Германия и Голландия берут на себя командование сухопутными силами Эстонии и Латвии. Между тем, в Эстонии на боевое дежурство принят первый комплекс ПВО средней дальности. А в Риге запустили завод по производству зенитных ракет. Там же, в Латвии, американский флот возводит лодочные причалы. Украина и Латвия построят у российской границы фабрику дронов. Пентагон создаст еще два полигона для имитации войны на Украине. В отставку уходит Вучич. Сербия со следующего года возобновляет обязательный призыв. Нижняя палата парламента Румынии приняла законопроект об объединении с Молдавией. Европейский депозитарий Евроклир подал иск к Центробанку в Брюссельский коммерческий суд. Ранее российский суд утвердил иск на 200 миллиардов евро.

Еврокомиссия опровергла полный запрет виз для граждан России. В Монако неизвестными взорван украинский олигарх Ермолаев. Россельхознадзор заблокировал армянскую рыбу. Только за май граждане сняли с депозитов 500 миллиардов. Агентство АКРО. Индекс финансового стресса вырос до рекордной с 22 года отметки. Мясо бройлера за год подорожало на 26%. Импортные запчасти с января на 20%. Греф. Мы переохладили экономику, надо снижать ставку, при нынешней экономике долго не протянет. Я не думаю, что есть в стране человек, которого волнует что-то, кроме скорейшего завершения военных действий. Конец цитат. Пока же наблюдательный совет Сбера разрешил выплатить рекордные в истории дивиденды 850 миллиардов. Половина в бюджет, половина частникам, треть акций у иностранцев. Северсталь олигарха Мордашова объявила о сокращении капитальных затрат. Ранее она отказалась от выплаты дивидендов. Газпром не выплатит их четвертый год подряд. Норникель олигарха Потанина и Русал олигарха Дерипаски тоже пропустят. Долги компании рыбной отрасли достигли рекордной отметки 1 100 000 000 000. Центр макроэкономического анализа и прогнозирования. Гражданская экономика балансирует между стагнацией и спадом. Промпроизводство в мае снизилось на 2% год к году. Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Индекс промышленного оптимизма на основе опроса участников рынка минус 14 пунктов. Налоговая банкротит дочку Роснано Фармсинтез за долг в 300 миллионов. Срок семейной ипотеки сократят с 30 до 15 лет. Совокупная площадь сданных новостроек в Москве за год упала на треть. За то же время готовое жилье в крупных городах подорожало еще на 10%, пишут ведомости. По данным Росстата, средняя зарплата москвичей за 5 лет выросла на 100 тысяч до 220 тысяч. Самозанятым для страховой пенсии в 30 тысяч рублей нужно 35 лет ежемесячно платить взносы около 20 тысяч. Опять Греф. ЕГЭ очень хороший инструмент, но он отыграл свою роль и приводит к запоминанию ответов. Нужны новые подходы к образованию. Бастрыкин предлагает подумать об уголовке для родителей за плохое воспитание и снижении уголовной ответственности до 12 лет. Он же. Онлайн-игры – идеальная среда для вербовки детей. Он же затасковал о комсомоле и спел «Ленин всегда молодой». Внештатный пульмонолог Минздрава Авдеев. В 25 регионах заболеваемость бронхолегочными патологиями превышает средний уровень. В основном болеют работники добывающей, обрабатывающей химической промышленности. И снова коммерсанты. Из-за дороговизны цифрового оборудования и нехватки комплектующих бизнес стремится чинить железо. Рост обращений на 120%. Национализируется и подшипниковый холдинг «Кимп», также работающий на оборонку. В судах иски к владельцам о хищении 2 миллиардов путем завышения цен. Иран и США снова обменялись ударами и продолжают спорить о ядерной программе. Трамп: мы можем доделать начатое, тогда Исламская республика Иран исчезнет. Переговоры на паузе. Армузский пролив частично заблокирован. Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне соглашение о выводе войск, но войска остаются. Нетаньяху: до устранения угрозы со стороны Хизбаллы. Хизбалла отказывается разоружаться. В Астрахани после массового отравления в гастрономе бывшего депутата Ядра госпитализированы 23 человека. В Курской области отравились 35, включая 4 детей. Министр Файзуллин на вопрос, доживем ли до лета без отключений воды, когда-нибудь. В связи с приостановкой детского отдыха в Крыму Минпросвещение запустило горячую линию. Из Артека вывезли всех детей. Онищенко призвал всех отдыхать в России. В Африке Эбола, в Азии лихорадка Марбург. Китайский авианосец Фудзянь опять прошел через Тайваньский пролив. Тайвань отрабатывает сценарий, при котором китайские учения превращаются в интервенцию. В том же районе учения США, Австралии, Японии, Канады и Новой Зеландии. Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. Китайские маневры угрожают стабильности, свободе навигации и безопасности судоходства. КНДР приняла на вооружение эсминец Чвэхён. Российские и китайские бомбардировщики провели совместное патрулирование над Корейским полуостровом. Американские ядерные бомбардировщики Б-2 провели боевые учения по затоплению морских целей вблизи китайских границ. В то же время Пентагон отчитался о первых испытаниях в рамках программы «Золотой купол». На полигоне в Нью-Мексико тестируется лазерное и микроволновое оружие. Корпорация Northrop Grumman показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая заменит нынешнюю «Минутмен-3». США больше не будут принимать иностранцев, обращающихся за политическим убежищем, и упростили депортацию обладателей грин-карт. Минфин США ввел новые санкции против физлиц и компаний, связанных с Кубой. Трамп представил новый паспорт со своим изображением. Он же «Коммунизм – главная угроза для США после мировых войн и терактов 11 сентября». Мадуро из тюрьмы обратился к согражданам, пострадавшим от землетрясения, и процитировал Библию. В Химках протест работников перед офисом клининговой компании.
компаний из-за долгов по зарплате. Во Франции прошли однодневные забастовки работников Airbus. Volkswagen увольняет 100 тысяч сотрудников и закрывает 4 завода. Renault сокращает еще 800 инженеров. В США сотрудники 12 национальных парков проголосовали за создание профсоюза. Путин в поздравлении выпускникам. Вам присущ ген победителей. В школах как раз увеличивают часы на военную подготовку. Замминистра культуры Алексеева библиотека имени Ленина создает закрытое хранилище деструктивной литературы. По ней из-за долгов по зарплате. Во Франции прошли однодневные забастовки работников Airbus. Volkswagen увольняет 100 тысяч сотрудников и закрывает 4 завода. Renault сокращает еще 800 инженеров. В США сотрудники 12 национальных парков проголосовали за создание профсоюза. Путин в поздравлении выпускникам. Вам присущ ген победителей. В школах как раз увеличивают часы на военную подготовку. Замминистра

0: Русский народный собор предложил выдавать кредиты на свадьбы. Советник Путина Кобяков предложил потребовать с Украины компенсации за действия бандеровцев в войну. Участники Питерского международного юридического форума объяснили события 1905 года как ошибку слишком мягкого государства. Уступки обществу ведут к революциям. Кризис надо не расширять права, а прикручивать. Адам Кадыров опубликовал видео, где выезжает на встречку на скорости 100. Шаман на пресс-конференции показал трусы, чтобы доказать, что носит нижнее белье. Дугин: мира больше вообще никогда не будет, забудьте. Так или иначе, будет только война. Он же. На Первом канале опять появился Познер: так мы войну не выиграем. Мишустин согласился с идеей отказаться от бесцельных форумов. В думский список партии пенсионеров вошел президент ассоциации колопроктологов. Через неделю в российских приложениях заблокируют вход через Apple ID и Google. Apple удалила из своего магазина ВК, Одноклассники, Mail.ru, Zen, Max и мессенджер Tele. Песков советует переходить на Android и, цитата, «наши системы». Таганский суд оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона за неосуществление мониторинга запрещенки.
1: Жара в Европе бьет все рекорды. Послушаем, что говорят ученые.
2: Ситуация весьма сложная. Я имею в виду по всей Европе. Вот, например, во Франции, говорят, видел в Фейсбуке сегодня, у нас полегчало, уже всего 33 градуса. Ну вот, в общем, а у нас как раз это ожидают завтра с ужасом таким 32. В общем, у каждого своя точка отсчета. Но факт фактом, это вот эта зона повышенного давления продолжает двигаться на восток. Ожидается, что ее сменит буквально через 2-3 дня уже похолодание, антициклон сменится на циклон, а дальше наступает период очень такого интересного неопределенности. Что же будет дальше? И вот тут есть варианты.
3: Ну, давайте. Что же будет дальше?
2: Ну, первый вариант, конечно, ну, с чем все связано? Связано дело с тем, что западнее Европы над Атлантикой формируется новый антициклон. Этот антициклон крутится по часовой стрелке. И как только он благополучно захватит Северную Африку, то, естественно, он будет всасывать горячий воздух над Сахарой в свою вот эту систему. И таким образом он потянет этот горячий воздух опять на Испанию, Францию, север Европы. Ну и, в общем, все повторяется. По разным данным, где-то к 6 июля эта система должна опять заработать. То есть есть такая смутная надежда, что, может быть, циклоны, которые сейчас находятся севернее, над Северным морем, над Северной Атлантикой, как-то, может быть, отожмут вот этого нового чудовища. Но если не отожмут, то тогда, значит, после периода в несколько дней, ну, почти в неделю, передышки, когда температура будет низкая, градусов 20-25, да, наступит новый период такого вот, такой высоких температур. И сразу хочу сказать, что первое, что нужно отметить, действительно, высокие температуры влияют очень отрицательно на людей, у которых гипертония. Это факт. Второе. Высокие температуры опасны как раз тем, что люди пытаются охладиться. И вот эта попытка охладиться, она приводит к тому, что у человека просто-напросто начинаются вирусные заболевания. Вот. Или респираторные, герпес выскакивает. Короче говоря, заболеть в жаркую погоду, бегая по магазинам, проще пареной репы. Еще одна беда. Это количество утопленников растет, потому что люди сигают в воду, несмотря ни на что, на все ограничения. О, есть вот тут водичка, тут можно поплавать. И одна есть проблема. Если вы перегреты, у вас сосуды расширены, а вы сигаете в ледяную воду, вот это очень опасно. А, холоденькая пошла. Сигаете в холодную воду, сосуды сжимаются. В общем, короче говоря, все опять плохо. Еще одна проблема в том, что у человека, когда он перегревается, теряется адекватность восприятия окружающего мира. Это плохо, если вы водите машину, если вы перебегаете дорогу, если вообще вы плохо понимаете.

0: понимаете, допустим, что происходит, а лезете, например, на крышу своего дома что-то там вот прибить. 3 года все стояло, вот теперь надо обязательно хорошая погода, пойду полезу. Вот тоже конкретные случаи, я не говорю, что это вообще, это конкретные случаи есть. Когда люди просто-напросто неожиданно, неадекватно начинают себя вести. Это проблема. То есть, собственно говоря, повышение температуры вот такое, особенно быстрое, для нас это все-таки непривычно. Но 3 дня назад, меньше 3 дня назад, 2 дня назад еще было 20, 21, да, ночью плюс 15, а теперь все. Вот. И опять-таки, прошло несколько дней, температура упадет. Кстати, вот, как отметил господин Ракша, это совершенно справедливо. Об этом мало сейчас говорят, потому что принято больше говорить о глобальном потеплении. Но холодный холод влияет на смертность исключительно, и речь не идет о сибирских морозах. Дело все в том, что люди страдают от холода и умирают. Даже в Африке экваториальной. Все дело относительно. Если вы живете и привыкли жить при температуре плюс 30, то, оказавшись при температуре плюс 20, вы оказались, в общем-то, в колотуне. Но вот представьте себе, у вас дома комнатная температура плюс 20, а она снизится до плюс 10. Что вы будете делать? Когда я изучал геологию, нам говорили, помните, плюс 8... И это означает, что если вы ночуете на открытом воздухе, то вы имеете шансы просто-напросто утром не проснуться. То есть это, конечно, худший вариант. Но по одной причине нас все время гоняли на медосмотры, чтобы случайно не пропустить, так скажем, в экспедиции людей, у которых совершенно слабое здоровье. Ну, конечно, это... Я говорю, экстремальный вариант. Но на самом деле, вот так попробуйте себе представить. Плюс 10 даже, да? И вы попробуйте поспать, допустим, провести ночь при такой температуре. Речь не идет о том, что у вас есть спальник или что-то еще. А речь вот такая. Вы заблудились. Вот в обыкновенной энцефалитке, в штанах, там, ну, кепка у вас. И вот наступает такая холодная ночь. У вас возникнут очень серьезные проблемы. Ну так вот, для человека, который привык жить при плюс 35, плюс 20, это уже кошмар. И еще одна проблема – это отопление. Сейчас, конечно, говорят, что ради экологии нужно снижать отопление в квартирах. Но для людей, которые, собственно говоря, особенно для пожилых людей, температура плюс 16, плюс 17 в квартире – это уже плохо. Это уже плохо. Все-таки 20-22 градуса гораздо лучше. То есть, в принципе, вот эти вот все эти скачки, которые позволяют лишний раз поговорить о проблеме изменения климата, оно и заставляет лишний раз подумать о том, а как же мы все-таки жить-то должны в новых условиях. И, в общем-то, однозначного ответа никто не дает.
1: Я просто дослушался и думаю, интересно, а можно ли, вот вы сказали, кто привык жить при температуре плюс 35, можно ли вообще привыкнуть к температуре плюс 35, но не для граждан, не для жителей Европы, допустим, а те, кто живет в Африке, то есть это для человека, для человеческого организма нормально привыкнуть?
0: Тут есть предел. Вот, в принципе, для человеческого организма нужно, чтобы температура так называемого влажного термометра не превышало, 30 градусов. Есть разные исследования. В общем, смысл следующий. Наш организм все равно должен держать свою внутреннюю температуру. Грубо говоря, 37 градусов. Если температура, если влажность очень высокая, и если температура не позволяет испаряться поту и отдавать энергию хотя бы любым способом, организм человека перегревается, происходит тепловой удар. Так вот, проблема в чем? Должны быть хотя бы ночью человек должен остывать. Система должна работать вот именно таким образом. И не случайно поэтому сейчас вот у нас говорят в наших широтах, что такое тропические ночи. Это когда температура ночью выше плюс 21 градуса. То есть для нас, жителей нашего региона, При температуре плюс 21 градус ночью уже будет тяжело спать. Не будет вот этой столь приятной ночной свежести. Она для нас должна быть. Естественно, для бедуина или для жителя тропиков там свои параметры. Но уже лет 10 тому назад говорили о том, что если на Ближнем Востоке сложится такая ситуация, что даже ночная температура, ну, без всяких кондиционеров, будет заползать за тридцатку, то уже все, ни при каких условиях нормально без кондиционера жить не придется. А об этом как раз речь идет, проблема климатической миграции, когда люди просто не могут жить там, где они живут.
1: Все говорят про эти волны жары, почему-то каждое второе комментарий – это «эль-ниньо». Это вот течение, которое, значит, влияет практически на весь климат на земном шаре, по крайней мере, на большую часть. Какая связь вот именно в данный момент, сейчас, в 2026 году, потому что я... Какая связь с Эль-Ниньо? Потому что я видел несколько иллюстраций, где показана Южная Америка, и за ней огромный просто бордовый какой-то след вот этого Эль-Ниньо, который движется в левую от нас сторону. И как он вообще влияет? И будет ли он влиять, усиливать вот эту жару как в дальнейшем? По крайней мере, в этом и следующем годах.
0: Наша ведь планета – это замкнутая система. Да. То единственное, что мы получаем солнечное излучение. И частично мы отправляем инфракрасное излучение, тепловое излучение нашей планеты в космос. Насчет воды – это как бы замкнутая система. Если что-то где-то нагревается, испаряется, то значит где-то это испаренное должно выпасть в осадок. Получается следующая вещь. Эль-Ниньо – явление, известное далеко в глубине истории. Периодически происходят циклические изменения, когда меняется... движение масс океанических, которые движутся с юга Латинской Америки вдоль ее побережья, вот Тихоокеанского, и затем в районе экватора, чуть южнее, разворачиваются и уходят дальше в океан. Если эта теплая вода меняется, вот это явление Эль-Ниньо наступило, то в этом случае это, конечно, очень плохо, потому что это ведет к массовому замору рыбы, ну, в общем, в теплой воде меньше кислорода. То есть это люди знали давным-давно. Вопрос другой, что само Эль-Ниньо – это часть общеглобального процесса климатического. И если в Эль-Ниньо что-то происходит, у этого Эль-Ниньо, то это свидетельство того, что наступил новый процесс. А там принцип домино. Одна фишка валит другую. Ведь если Эль-Ниньо появляется у берегов Латинской Америки, то тогда меняется ситуация с погодой в другой стороне Тихого океана. Это Индонезия, Филиппины, вот в этом регионе. Эль-Ниньо не так сильно влияет на нас напрямую. Это в основном Тихоокеанский процесс. Но когда что-то начинается там, то через определенное время все это, как говорится, начинает сказываться на нас. К тому же, Эль-Ниньо, оно же все-таки, это же вещь, которая касается северной части Латинской Америки и Карибского бассейна. А Карибский бассейн – это место, где расцветают и усиливаются знаменитые атлантические ураганы. А атлантические ураганы, пройдя вот над Карибскими островами, дальше вдоль побережья США, они потом вырождаются в обыкновенные циклоны, которые движутся уже в нашем направлении. Земля маленькая. И получается, что если где-то что-то началось, то через какое-то время в другом месте аукнется. Некоторые процессы до сих пор неизвестны. Вот я хочу что важно сказать. Что многие процессы до сих пор до конца неизвестны. Есть гипотезы. Вот. Но абсолютно точно не управлять погодой, вот, не что-то точно предсказать. Ведь правда, че откровенно говорят специалисты, на 3 дня вперед нормально, нормалек, предскажем. А на 10 дней вперед это как с динозавром на улице. То ли встретишь, то ли нет. То есть вот на чем проблема. И еще проблема. Климат действительно меняется. Поэтому старые разработанные схемы, модели, они оказываются устаревшими. И они уже не отражают реальность ситуации. И нужно делать новые модели. Не случайно вот эти метеорологи-то, это кто стоит первыми в очереди за суперкомпьютерами? Это вот они. Потому что иначе невозможно уже стало жить. И вот по этой причине как раз идет разговор такой. 6 июля что мы будем здесь иметь? Температуру по 35 градусов в регионе Балтии или плюс 20-ка будет? И сейчас никто не может сказать абсолютно точно, что произойдет. Я посмотрел, кстати, 5 или 6 этих самых предсказаний различных солидных организаций, институтов. Ну, в общем, да, вот так вот. То ли будет, то ли нет. Но, с моей точки зрения, вот, как человека, связанного с сейсмологией, надо готовиться всегда. Вот это точно мы должны быть. Если говорят, что будет потепление, ну, у вас дома должна быть питьевая вода, потому что надо пить. Любому человеку в жару надо пить, и пить много. И не пиво пить, и не квас, и не там, даже чай — это не самый лучший вариант. Вода. Чистая вода. Вот вы должны иметь запас и должны ее пить. Меньше есть. Потому что любая еда дает вам энергию. Мороженое перегревает вас, а не охлаждает.
1: Интересно.
0: Ну, в ней же углеводы в мороженом и жиры. Вот вам, пожалуйста, эффективно. Чем жирнее мороженое, тем лучше вы греетесь. Так что, собственно говоря, шашлычок жирный тоже вас, как говорится, подогреет. А вот, например, рыба на пару или какой-нибудь овощной салатик – это пожалуйста. Так что надо к этому готовиться и привыкать. И диета должна быть у нас тоже соответствующая. Холодная диета, горячая диета. Но надо сказать, что, например, те же самые жители Крайнего Севера, они что ж на мясе-то сидят? Холодно у них как раз жиры – это главный источник их энергии. В наших же широтах, в этой ситуации, они просто-напросто будут вас перегревать, и вам будет довольно грустно. Ну, так что я призываю быть умеренными, пить больше воды и не держать голову на солнце, да и тело тоже. Потому что тепловой удар коварен тем, что вы в какой-то момент перестаете понимать, что он у вас уже начался.
1: Просто мне интересно, вот на вашем же примере, далеко ходить не надо, в жару человек, Константин Ранкс, пошел в магазин, где подвергся влиянию кондиционированного воздуха, да? И тут же простыл. Вот все ходят в магазины, всем нужно что-то покупать, в магазинах кондиционеры как бы не жалеют электричества, дуют, чтобы там ничего не испортилось и так далее. Когда вы заходите, ну вот стоите перед дверьми магазина, на улице 30 градусов, открывается дверь, а там, допустим, около 21-22, ну 23. Где переждать вот это вот, не знаю, 3 минуты, 5 минут вот этот разницы? Или мы все обречены, грубо говоря?
0: Вот в свое время мне очень понравилось, как один северянин, финн, живущий в Испании, сказал очень простую вещь. Я в Испании хожу все время в свитере, да, потому что выхожу из офиса на обед и не знаю, замерзну ли я по дороге к своему любимому кафе, потому что может быть холодно. Сейчас, он говорит, я тоже ношу этот свитер, потому что когда я иду в магазин, я совершенно не хочу продрогнуть, ну и поймать какую-нибудь герпес. У него герпес, по-моему, была проблема. Вот. Он говорит, я просто-напросто достаю рюкзака, одеваю на себе теплый свитер, одеваю обязательно шапочку, знаете, вот эти знаменитые финские шапочки. Одеваю шапочку и иду в магазин. Вышел из магазина, стал, снял свитер, снял шапочку, положил в рюкзак и пошел дальше. Но это, конечно, как говорится, частный случай, да? Далеко не все в этом нуждаются. Но если вам действительно очень холодно, то зачем же терпеть и мучиться? Действительно, вот, как говорится, мне эта неделя, как говорится, боком вышла. До сих пор вот не могу отойти. Привязчивая штука.

0: Чудо. Аральское море возвращается.
1: В 1960 году здесь было четвертое по величине озеро на планете. Площадь – почти 70 тысяч квадратных километров. Глубина – до 68 метров. Рыбацкие флоты выходили в открытое море каждое утро. Города на берегах процветали. Дети плавали в чистой воде. А потом этого всего не стало. К 2000 году от Великого Аральского моря осталось меньше 10%. Скелеты кораблей торчали из растрескавшейся соли посреди пустыни. Рыбацкие поселки стояли в 150 километрах от ближайшей воды. Ученые со всего мира называли это крупнейшей экологической катастрофой 20 века. Катастрофой без обратного пути. Точкой невозврата. Концом. А потом вода вернулась. Не через 100 лет. Не через 50. За 7. И вот что странно. Никто, ни один ученый, ни один гидролог, ни один климатолог не может объяснить, откуда взялся такой объем воды. Официальные версии есть, но они не сходятся с цифрами. То, что вы сейчас услышите, это история, которую не принято рассказывать полностью. Мы изучили закрытые советские гидрологические отчеты. Мы нашли данные спутника НАСА, которые были тихо убраны из открытого доступа, а потом также тихо возвращены с другой датировкой. Мы поговорили с людьми, которые работали на дне этого моря, когда оно еще было морем. И мы обнаружили деталь. Одну деталь, которую никто не объясняет. Сегодня мы разберем это вместе. Шаг за шагом. От поверхности до самого дна. Чтобы понять, почему возвращение воды – это аномалия, нужно сначала понять, как море умерло. В 50-х годах советское руководство приняло решение. Масштабное. Революционное, как тогда казалось. Превратить засушливые степи Средней Азии в цветущие хлопковые поля. Для этого нужна была вода. Много воды. И она была рядом. В двух великих реках, которые тысячелетиями питали Аральское море. Амударья на юге. Сырдарья на севере. Инженеры прочертили по картам тысячи километров каналов. Началось строительство ирригационных систем, которые до сих пор считаются одними из крупнейших в истории человечества. К 70-м годам Советский Союз стал вторым в мире производителем хлопка, а Аральское море начало умирать. Каждый год на несколько сантиметров ниже. Каждый год чуть солонее. Каждый год чуть меньше рыбы. К 80-м рыбаки уже не могли выйти в море на своих прежних лодках. Дно стало слишком мелким. Им приходилось уходить все дальше и дальше от родных берегов. А потом и уходить стало некуда. К 95-му году море разделилось на два изолированных водоема. Северный Арал – маленький, казахстанский. И Южный Арал – огромный, умирающий, разделенный между Узбекистаном и Казахстаном. К 2000 году Южный Арал практически исчез. На его месте осталась пустыня Аралкум. Одна из самых молодых пустынь на планете. И одна из самых ядовитых. Потому что на дне бывшего моря осели десятилетия сельскохозяйственных удобрений, пестицидов и промышленных стоков. Теперь это все стало пылью. Соляными бурями, которые разносили яды на сотни километров вокруг. В радиусе 300 километров от бывшего берега резко выросла заболеваемость – туберкулез. Анемия – рак горла. Это место стало символом того, что может сделать человек с природой, если очень постарается. Символом необратимости. Корабли. В пустыне есть место, которое стало визуальным символом Аральской катастрофы. Поселок Муйнак. Когда-то крупнейший рыбный порт Средней Азии. Здесь стояли рыбоконсервные заводы, которые кормили половину Советского Союза. Отсюда каждое утро уходили в море десятки траулеров. Сегодня до воды 150 километров по пустыне. А на краю бывшего берега, на обрыве, который раньше был пристанью, стоят корабли. Ржавые, огромные. Некоторые весят несколько сотен тонн. Никто их не перемещал. Не буксировал, не разбирал. Море ушло из-под них. Постепенно. Год за годом. Пока однажды они не оказались посреди Солончака, в окружении Саксаула и Перекати-поля. Сейчас это туристическое место. Люди приезжают фотографироваться на фоне ржавых корпусов, делают снимки для социальных сетей, уезжают. Но вот тут начинается самое странное. В 2019 году местные жители заметили кое-что необычное. Вокруг некоторых кораблей, в трещинах солончака, появилась влага. Не роса, не дождь. Влага поднималась снизу. Геологи, которые приехали взять пробы, были озадачены. Вода оказалась соленой, но не той соленостью, которую ожидали найти. У Аральского моря в период его умирания соленость достигала 100 граммов на литр, это в 3 раза солонее океана. Вода под кораблями Муйнака имела другой химический состав, другое соотношение минералов, другой изотопный профиль. Как будто она пришла не сверху, не с поверхности, не из остатков высохшего моря, а снизу, из глубины, из чего-то более древнего, чем само Аральское море. Дамба, которая сделала слишком много. В 2005 году правительство Казахстана приняло решение построить дамбу. Кукаральская плотина. 13 километров. Земляная насыпь с бетонным водосбросом. Стоимость около 85 миллионов долларов, часть из которых дал Всемирный банк. Идея была простой. Северная часть Аральского моря, казахстанская, была меньше и мельче. Если отрезать ее от южной части, которая продолжала испаряться, можно попробовать сохранить хотя бы этот маленький кусок. Дамбу построили. И вот здесь начинается то, что ученые называют неожиданным результатом. Вежливо называют. Потому что результат был не просто неожиданным. Он был физически необъяснимым. Еще в 2003 году, до начала строительства, международная группа гидрологов провела моделирование. Компьютерные симуляции с учетом всех известных параметров. Притока воды из Сырдарьи, скорости испарения, площади водного зеркала, уровня солености. Вывод был таким. Даже при максимально оптимистичном сценарии восстановление Северного Арала займет от 30 до 40 лет. Дамбу построили в 2005-м. К 2012 году уровень воды поднялся на 4 метра выше расчетного. Площадь моря увеличилась в 2 раза быстрее, чем предсказывала модель. Рыба вернулась. Камбала, лещ, сазан — виды, которых здесь не видели 20 лет. Местные рыбаки снова вышли в море. Это называют историей успеха. И по-человечески это действительно история успеха. Но с точки зрения физики и гидрологии это загадка. Потому что Сырдарья, главная река, питающая Северный Арал, не восстановилась. Она по-прежнему перекрыта ирригационными каналами в Казахстане и Узбекистане. По-прежнему теряет большую часть своего объема до того, как достигает моря. Откуда взялась лишняя вода? Этот вопрос задавали. Ответ всегда был примерно одинаковым. Благоприятные климатические условия, немного больше осадков, чуть меньше испарения в отдельные годы. Звучит убедительно, если не смотреть на цифры. Под Аральским морем на глубине от 100 до 300 метров существует система подземных водоносных горизонтов. Это не секрет. Геологи знали об этом еще в 50-х годах. Арало-Каспийский прогиб, так называется эта геологическая структура, тянется от Каспийского моря на западе до предгорий Памира на востоке. Тысячи лет горное давление, вес ледников и геологические процессы удерживали огромные объемы воды под слоями соли, глины и известняка. Это называется артезианским давлением. Вода там есть, ее много. Она хочет наружу. Ее удерживает только вес вышележащих пород и давление замкнутой системы. Теперь представьте, что происходит, когда вы убираете с этой системы 70 тысяч квадратных километров воды весом в несколько метров. Давление меняется, баланс нарушается. Система начинает искать новое равновесие. Советские гидрогеологи в 70-х годах проводили исследования подземных горизонтов в этом регионе. Они зафиксировали несколько точек с аномально высоким пизометрическим давлением. Это технический термин, который означает следующее. Вода там давит на поверхность с такой силой, что если бы не запечатывающий слой горных пород, она бы вышла сама. Часть этих точек была задокументирована, часть — нет. Точнее, документы существуют, но они до сих пор находятся в закрытых архивах. Один из них – архив бывшего Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР, часть которого хранится в Ташкенте. Запросы на доступ к этим документам, которые подавали несколько независимых исследователей в 2000-х годах, были отклонены без объяснения причин. Что именно там находится, неизвестно. Но есть один человек, который работал в советской гидрологической службе в 80-х годах и согласился поговорить с нами при условии полной анонимности. Он сказал следующее, цитирую почти дословно. «Когда море начало уходить, мы видели в данных то, чего не должны были видеть. Давление в нескольких подземных горизонтах росло. Не падало, росло. Это противоречило всем моделям. Нам сказали переписать отчеты. Я не знаю, что это значило тогда. Я не уверен, что знаю сейчас. Остров, который не должен существовать. Посреди Аральского моря был остров. Назывался он Возрождение. Это не метафора. Это официальное советское название. Остров Возрождения. С 50-х по 80-е годы здесь располагался секретный советский военный полигон. Официальное название – Аральск-7. Что там происходило, долгое время было государственной тайной. Теперь это известно. На острове испытывалось биологическое оружие. Сибирская язва, чума, натуральная оспа, тулеремия, бруцеллез. Ученые в защитных костюмах выходили в поле, распыляли патогены и наблюдали за результатами на подопытных животных – обезьянах, лошадях, морских свинках. Работа шла круглый год. В 1988 году, когда стало ясно, что Советский Союз близится к концу, начался процесс ликвидации. По официальным данным, более 100 тонн спор сибирской язвы были обеззаражены и захоронены в нескольких точках острова. Слово «официально» здесь нужно произносить с осторожностью. Потому что в 2001 году на остров прибыла американская команда специалистов по биологической безопасности. Они провели там несколько месяцев. Стоимость операции засекречена. Полный отчет засекречен. Известно только, что работа была сделана и что угрозы для населения нет. Но вот что произошло между 1988 и 2001. Море высохло настолько, что остров соединился с материком. Стал полуостровом. Через него начали мигрировать животные. Грызуны, лисы, сайгаки, верблюды, птицы. Именно это и вызвало тревогу у американских специалистов. Если патогены не были полностью нейтрализованы, а это был именно тот вопрос, на который нужно было ответить, они могли распространиться по всему региону вместе с дикими животными. Операцию провели в 2001-м. А потом произошло кое-что, что никто в официальных источниках не связывает между собой. Море начало возвращаться. И теперь остров снова окружен водой. Снова изолирован. Это совпадение. Почти наверняка это просто совпадение. Но совпадение такого масштаба всегда стоит записать. Ледники, которые идут против времени. Поднимемся выше, на 4000 метров над уровнем моря. Памир, Тянь-Шань, величайшие горные системы Центральной Азии. Именно здесь рождаются реки, которые когда-то питали Аральское море. Амударья берет начало в ледниках Памира. Сырдарья – в ледниках Тянь-Шаня. Стандартное объяснение аральского восстановления, которое вы найдете в большинстве научных статей, звучит так. Изменение климата привело к более интенсивному таянию ледников, что увеличило сток рек в определенные периоды. Это рациональное объяснение. Оно вписывается в общую картину глобального потепления. Оно понятно, оно правдоподобно, и оно частично верно. Но в 2022 году группа глицеологов из Боннского университета опубликовала результаты масштабного исследования ледников Центральной Азии. В нем была зафиксирована аномалия. Та самая деталь, о которой почти никто не говорит. Часть ледников в регионе за последние 20 лет не уменьшилась. Она выросла. Это явление называется аномалией Каракорума. Оно известно ученым примерно с 2000-х годов. Суть его в следующем. В то время как подавляющее большинство ледников планеты тает под воздействием глобального потепления, ледники отдельных горных систем Центральной Азии ведут себя иначе. Они стабильны или даже растут. Причина не до конца понята. Одни ученые говорят о локальных изменениях в режиме осадков. – другие – о специфике конвективных потоков над высокогорными плато. Третьи признают, что точного объяснения нет. И вот что это означает для нашей истории. Если ледники не тают активнее, откуда взялась вода, которая вернула Северный Арал быстрее, чем предсказывали все модели? Ответ, который дает официальная наука – это совокупность факторов. Чуть больше осадков в одни годы, чуть меньше испарения в другие. Эффект дамбы – все вместе. Ответ, который дают данные – совокупности факторов все равно не хватает. Разрыв между расчетным и реальным объемом воды существенный. Он не объясняется ни одним из известных источников по отдельности и не объясняется всеми ими в сумме. Сигнал из космоса. НАСА запустила систему спутникового мониторинга подземных вод. GRACE. Gravity Recovery and Climate Experiment. Принцип работы следующий. Два спутника летят на одной орбите с небольшим расстоянием друг от друга. Когда они пролетают над зоной с большей концентрацией массы, например, над крупным водоносным горизонтом, гравитационное притяжение слегка изменяет расстояние между ними. Эти изменения, ничтожные, в несколько микрометров, фиксируются и преобразуются в карты распределения подземных вод. Это один из самых точных инструментов наблюдения за гидрологическими процессами в истории науки. В 2017 году в данных GRACE для региона Аральского моря была зафиксирована аномалия – подземный водный импульс. Ученые, изучавшие эти данные, обратили внимание на нечто необычное в его характеристиках. Большинство подземных водных потоков имеют горизонтальный вектор. Вода движется по горизонтали, из зоны высокого давления в зону низкого. Этот импульс имел выраженный вертикальный компонент. Вода двигалась вверх, снизу к поверхности. Это может объясняться геологическими процессами, изменением давления в артезианских горизонтах, сейсмической активностью. Но вот что произошло дальше. Данные были опубликованы. Потом тихо убраны из открытого каталога. Через 11 месяцев они появились снова. С другой датировкой. Разница — 7 месяцев. Официального объяснения этому несоответствию не было. Когда независимые исследователи обратились в НАСА с запросом, ответ был стандартным. Техническая ошибка в базе данных, исправленная при обновлении системы. Это может быть правдой. В сложных научных базах данных ошибки случаются, но несоответствие в 7 месяцев — это не опечатка. Это не случайная транспозиция цифр. Это означает, что либо данные были зафиксированы в одно время, а опубликованы с задержкой, либо дата была изменена намеренно. Почему? Это вопрос, на который у нас нет ответа. То, что мы не понимаем, есть соблазн дать простое объяснение. Сказать, человечество разрушило море, потом построило дамбу, климат помог, и все получилось. Это красивая история. История о том, что природу можно починить, если захотеть. И в ней есть правда. Дамба действительно работает. Казахстан действительно совершил нечто, что изменило судьбу этого места. Рыбаки действительно снова выходят в море. Но за этой красивой историей стоит другая, более темная, более сложная и гораздо менее понятная. История о том, что мы вмешались в систему, которую не понимали. Мы забрали воду, изменили давление, осушили дно. Создали пустыню над тем, что оказалось не просто дном озера, а поверхностью огромного подземного водного резервуара с собственной динамикой, собственным давлением, собственными законами. А потом система начала отвечать. По-своему. Не по нашим расчетам. Не по нашим моделям. По своим. И вот вопрос, который я хочу оставить с вами. Если Северный Арал восстанавливается быстрее, чем мы можем объяснить... Если подземные горизонты реагируют на изменение давления способами, которые мы еще не изучили, если система, которую мы считали мертвой, продолжает жить по своим правилам, то что происходит с Южным Аралом, той частью, которую мы практически полностью потеряли, под которой тоже находятся те же водоносные горизонты, те же запечатанные резервуары, то же давление? 20 лет назад ученые сказали, Южный Арал не восстановить никогда. 10 лет назад они же говорили то же самое о Северном. Мы не знаем, что там происходит под поверхностью Аралкума прямо сейчас. У нас нет полных данных. У нас нет доступа ко всем архивам. У нас нет ответа на вопрос, откуда взялась лишняя вода. Что мы знаем точно? Это то, что планета не спрашивает нас, когда решает что-то изменить. И что самые большие сюрпризы в истории науки всегда начинались с одного простого наблюдения. Что-то произошло. Нечто, чего не должно было произойти. И мы не понимаем, почему. Аральское море возвращается. Медленно. Не полностью. Но возвращается. И каждый раз, когда ученый открывает новые данные мониторинга и видит, что уровень воды снова вырос чуть больше, чем ожидалось, он задает себе вопрос. Почему? Потому что этот вопрос не имеет окончательного ответа. Пока. Если это правда, если система действительно живет по законам, которые мы еще не расшифровали, тогда вопрос не в том, что мы нашли. Тогда вопрос в том, что еще скрыто. Что еще движется под поверхностью тех мест, которые мы считаем мертвыми? Каких еще сюрпризов нам ждать от планеты, которую мы думали, что понимаем? Мир больше, чем наши модели. Земля старше, чем наши расчеты. И иногда, очень редко, но иногда, природа делает то, что ученые называют необъяснимым. А мы с вами называем это тайной. Call to action. Есть места на Земле, которые ведут себя не так, как мы ожидаем. Места, за которыми наука следит с тревогой. И места, о которых в новостях не говорят. Мы продолжаем их изучать.
0: Прослушайте объявление. Русский дом приглашает на концерт «Песня остается с человеком» 4 июля, суббота, в 4 часа. В исполнении популярного трио Надежды Черкасовой, Юрия и Изабеллы Мугерман прозвучат популярные всеми любимые песни и инструментальные обработки замечательных русских композиторов. Золотой фонд русской песенной классики в исполнении настоящего.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Serbian.